0: руки мандруг и тут урнес. Текущей умшину в нас. Пресса во стулу, аж верю. Ну сужди в кабу герю. Пипа сакен на галю, аж за кем-то милю.
1: Сила.